Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру 12+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG.

0: 6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А теперь тусовка. ДФМ. ДФМ. Потому что Радио ДФМ. ДФМ.

0: реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: Угаром 121-27-46-29. Город Москва, 18+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни «Home Club» «Кухни народов России». Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента. Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ.

0: J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru. Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
1: Right now.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru.

0: 8, город Москва, 6+.
1: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campagetto.t2.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
11: 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
12: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
13: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
14: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Телеканал «Пятница» представляет.
16: Я наследник рэпера Гуфа.
17: Младшая сестра Мии Бойко.
18: Я сын Алены Свириной.
15: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
19: Up the next.
15: А дальше тусовка.
19: On DFM.
15: Потому что

0: Реклама.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с ясным взором уже на следующий день.
6: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
8: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
9: Дмитровское небо. Современный семейный квартал в 500 метрах от метро. Собственный живописный сквер в 1,5 гектара. Стильный лобби, подземный паркинг, новая муниципальная школа и детский сад. Дмитровское небо. Ключи в день покупки.
10: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Мы в сети. vk.com/dfm.

0: Летний пати тайм с Тимуром Беловым на радио DFM.
1: Я так понимаю, для любителей устраивать все самое интересное в ночное время, да. Только что история под названием Love Tonight от Шаус на радио DFM. Ну а тем, кто уже окончательно взбодрился, я, Тимур Белов, от чистого сердца желаю всем доброго, бодрого утра. Безусловно, понимаю, что многие из вас только-только начинают просыпаться и все такое. И мы вам тоже поможем, будем вместе настраиваться на еще один летний день. И тут, на самом деле, не особо важно, какая погода за окном в вашем городе. Мы устроим лето в любом случае, поэтому давайте вместе это сделаем, у нас точно получится. Много игр у нас впереди ожидается, много подарков, общения, разумеется, без него тоже никуда. И музыка, она в центре нашего внимания. Замечательно. Александра Стэн, мистер Саксобит, и также, вау, тоже замечательно, Мартин, Мадонна, а вместе с ней уже и Мартин Гаррикс. Хороший у них дуэт получился, послушаем их совместную работу «Бизар» уже в самые ближайшие. Они будут следующими, не пропустите. Всем доброго утра, просыпайтесь.
0: Summer party time. Летний party time на радио DFM. DFM. Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки!

Карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
5: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Все правильно, на радио DFM летний party time. Джонни, который все помнит. Ну, я не удивлюсь, если даже записывать некоторые моменты, чтобы не забыть, так, на всякий случай. Знаете, как некоторые вот любители побегать после своей тренировки, они обычно что делают? Они смотрят в приложении, любуются маршрутом, который смогли нарисовать благодаря своей интенсивной тренировке, своей пробежечке. Такие, ой, говорят, ой, какие мы молодцы. И вот одна из компаний в Перу решила все-таки воспользоваться этим моментом. Представьте, вы выходите на пробежку, как обычно, открываете приложение с маршрутом, и вместо обычной линии, там на карте, да, какие-то линии появляются, маршрут там тебе выстраивается, появляется огромное такое яйцо в виде линии. Тык-тык-тык. Задача участников — проложить маршрут так, чтобы после пробежки GPS-трек на карте напоминал вот самое настоящее яичко. Для этого бегуны искали на городских улицах, парках и вокруг стадионов подходящие контуры, затем буквально рисовали яйца своими маршрутами, своими пробежками. И самое главное, за такую пробежку можно было получить настоящие яйца. Круто, пробежался, так еще и на омлет бесплатно заработал. По-моему, весьма такая неплохая спортивная идейка.

0: утро, летнее пати-тайм у нас продолжается. Чем мы будем заниматься в ближайшее время? Будем играть, тем более играем под названием «Ты кто такой? Давай, до свидания», к нам приближается. В этой самой игрушке кто-то из вас сможет загадать свою профессию, ну а мы по наводящим вопросам со всеми остальными слушателями пытаемся угадать, кем же вы работаете. Поэтому, если вы желаете сегодня загадать именно свою профессию, свою деятельность, так сказать, да, звоните плюс 7-495-956-1012. Давайте еще раз повторю этот номер, если вы не успели запомнить его с первого раза. Плюс 7-495-956-1012. Набирайте как можно быстрее. Давайте поиграем.
1: Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От 17 до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. Алтыбанк 0+.
6: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение...

0: В течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость.

0: НИТ.ПРУ и ВТБ.РУ. Банк ВТБ. ПАО.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» – август-сентябрь 2026-го. С 3 августа 2026-го. 26 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: течение 5 секунд нужно успеть это сделать, потому что рассматриваются сообщения, отправленные только в этот промежуток. Ну, собственно, давайте прямо сейчас знакомиться с сегодняшней участницей. Это Анастасия из Самары. Настя, привет, желаю тебе доброго утра, здравствуй.
1: Доброе утро, всем привет.
0: Ну, замечательное утро всегда должно начаться с хорошего разговора, где я тебе вопросы, соответственно, а ты на эти вопросы какие-то ответы. Пообщаемся. Настенька, скажи мне, пожалуйста, сколько по времени длится твой рабочий день? Ну, приблизительно.
1: Так, мой рабочий день длится приблизительно 6 часов.
0: Ну, в принципе, неплохо, нормально. А тебя могут срочно вызвать на работу? Такое бывает?
1: Ну, в редких случаях. Скорее всего, нет, чем так.
0: Угу. Много разговариваешь или в основном молчишь, когда работаешь?
1: В основном молчу.
0: Молчишь. Оборудование много вот на твоем рабочем месте? Там, я не знаю, какие-нибудь штучки, дрючки?
1: Да, оборудование есть.
0: Есть. А тебе приходится делать замер или что-нибудь проверять?
1: Замеры нет.
0: А вычисления делаешь?
1: Вычисления не делаю.
0: А вы со своими коллегами создаете какой-нибудь продукт?
1: Нет, не создаем.
0: Угу. А что тебе категорически запрещено делать на работе?
1: На работе запрещено жестоко обращаться.
0: Так, а какую фразу ты чаще всего произносишь во время рабочего процесса?
1: Зайчик, еще немножко, подожди, зайчик, скоро освободишься. Скоро ты пойдешь домой.
0: Понятно. Номер для ваших сообщений 965-115-5115. Все принимается в Максе. Ваше предположение, кем работает у нас Анастасия из Самары? Я считаю до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Другие варианты больше не принимаются. Настенька, сейчас мы проверим, кем же ты работаешь на самом деле. Варианты прилетели следующие от наших слушателей. Педиатр, так считает у нас Надежда. Парикмахер Александр. Терапевт, лаборант, сотрудник лаборатории, который берет, мне кажется, анализы, да? Медсестра, такой ответ. Стоматолог, массажист. Роман считает, что ты работаешь массажистом, который произносит «Зайчик, все-все-все, скоро ты пойдешь домой». Так, и воспитатель Александр тоже предположил. Кто-нибудь угадал за 5 секунд?
1: Нет.
0: Нет, никто. Жаль. Это твоя победа. И это проигрыш наших слушателей. Ну, собственно, прямо сейчас будем выяснять, кем ты работаешь на самом деле. Настя, а ну-ка напиши. Ой, ну не, не, написать ты сможешь. Лучше расскажи, кем ты трудишься. Давай, признавайся.
1: Я работаю грумером, стригу животных, собачек, кошечек.
0: О, как это прекрасно. И каждой собачонке ты говоришь: ну скоро, скоро, зайчик мой. Они там дергаются, да, нервничают.
1: Зайчик, ну стой, зайчик, не кусайся.
0: Ну смотри, сколько сейчас

0: Сообщение прилетело после того, как ты сказал, что ты грумер. А я так и знал, да. Ну, ребят, за 5 секунд нужно, понимаете, отправить, успеть. Предположение, ну хотя бы предположить. Если бы успели за 5 секунд, то вот Сережа, например, опоздал. Опоздала Александра, Мария, Рустам опоздал. Да, были варианты, но в первые 5 секунд они не успели. Грумер! Замечательная веселая девушка, но с таким-то голосом, действительно, животное, я думаю, что как только ты произнесешь «зайчик мой», они так сразу и все, успокаиваются.
1: Вам сейчас поступит сообщение, а где Настя работает, да?
0: Я не знаю. Если начальник тебя слушает твой, то наверняка такую информацию сейчас мне скинет. Настя, спасибо тебе большое. Спасибо тебе за работу. Я тебя без подарка не оставляю. Ты получаешь у нас фирменный мерч от Радио ДФМ. Ну и, разумеется, легкой тебе работы.
1: Спасибо. Хорошего дня вам.
0: Спасибо, взаимно.

0: Сегодня в столице температура воздуха плюс 17, плюс 19. Да, заметно похолодание. Вечером до плюс 15. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Влажность при этом 60%, а ветер северо-западный. Скорость его составит 6 метров в секунду. Вот такое вот лето.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ваш кар...
6: Наш прайс! Кар прайс!
5: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
7: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрики.

0: электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
4: Зилард – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что

0: возвращаться. Диджей Стэй, Брайан Грейс на Radio FM. Beautiful places в это утро.
1: Summer party time.
2: Летний party time на Radio FM.
0: Совершенно верно. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем привет и доброго-доброго утра. Не удивляйтесь, весь август я буду с вами в этой компании. Будем заряжать друг друга, пока Саймон и Катя, наши

0: Разбудильники любимые, бодрящие, они отдыхают, набираются сил, ребята, чтобы потом вновь вас порадовать бодрыми пробуждениями уже осенью в сентябре. Саймону и Кате давайте пожелаем хорошего отдыха. Ну и мы без дела в этом часе тоже сидеть не будем. Обязательно успеем обменяться музыкальными предложениями. Это случится в рубрике «Ом-ом-рандом». Подробнее об этом чуть позже, да. Если вы не знаете, что это такое, обязательно вам объясню, что нужно делать. Ну, вам понадобится уж точно телефон, Макс, наш номер. Ну, об этом давайте буквально через несколько минут, а пока все внимание на тех, кто у нас впереди в самый ближайший. Девушка Билли Айлиш, Bad Guy, и также тот трек, который мне очень нравится. Самый, мне кажется, лучший трек лета 2026. Келвин Харрис и Джей-Зи, Satisfy, дождитесь.
1: Let's party! Летний Party Time. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс, я.сети.слэшби. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Мас Москвич». Не оферта.
6: Ой, это у меня в глазах двоится.
7: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
8: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
9: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс. We'll be right back.

0: Радио ДФМ.
1: А, по-моему, дорогие друзья, мы отлично с вами проводим это лето. Главное не говорить себе, что все, я ничего не успею, лето пролетело, ничего не сделал. Не, если захотеть, то можно, и даже потом этому удивиться. Поэтому давайте не будем бояться экспериментировать. Главное с чего-то начать. Вот, например, во Франции еще как экспериментируют. Там недавно прошел чемпионат по имитации просячего визга. Ой, ужасные звуки издавали участники. Просто... Вы точно хотите послушать? Ну, смотрите, я вас предупреждал. Вот такие звуки. Ужас просто. И всем этим занимаются взрослые люди. Они еще надевают вот эти костюмы, хрюшек, просюшек и начинают брать микрофон в руки. И вот это... И там аудитория такая с таким серьезным выражением лиц. Все сидят и слушают, оценивают. Ну, правда, да, там жюри прям оценивало артистизм, технику, правдоподобность визга и костюмы участников. Победитель, кстати, получил кубок и 500 евро. Неплохой подарочек. Вот такой вот просячий фестиваль. А вы говорите, что заняться нечем. Всегда можно придумать что-нибудь такое. Интересно.

0: прими, поставь любимый трек. Вом-вом, рандом.
1: И если в этот момент вы тоже такие сидите, напевайте себе: я так хочу послушать свой любимый трек. И вот какой именно, тогда давайте признавайтесь. Все принимается в Максе. 965-115-5-115. Именно на этот номер отправляйте свои музыкальные заявки. Какой трек вы хотите послушать сегодня? Давайте, пишите.

Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. 30 лучших треков недели. Радио ДФМ.

Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Quatambinavita.ru 12+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт Tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На Туту мощная распродажа

0: от 7000 рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам.

0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Up the next.
0: А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

Все правильно, все верно. Начинается рубрика под названием «Ом-Ом Рандом». Здесь в Лене Пати Тайм на Радио FM. Ну, я же предупреждал вас, да, я вам говорил, то, что в этом часе будет исполнено одно из ваших музыкальных желаний. Что для этого нужно сделать? И если вы не в курсе, прямо сейчас берите телефон в руки, набирайте сообщение, отправляйте его в Макс 965-115-515. И в этом сообщении обязательно укажите название трека, имя исполнителя, которого вы хотите послушать. Вполне возможно, буквально через несколько секунд рандомайзер выберет именно вашу музыкальную заявку. Все может быть. А пока давайте обратим внимание на сообщение, которое я вижу прямо сейчас перед собой. Панджаби МС. Такая просьба. Трек под названием «Джоги». Алок хотят послушать «Hear Me Now». Баста Сансара от Макса из Пензы. Музыкальная заявка. Кали Минок просит Амина. «Can't get you out of my head». Так называется трек. «Градусы на ресницах». Заявка от Гоши. Моби. «Natural Blues». Мод «Случайности не случайно» просит Альбина. Кому же повезет на этот раз? Процесс остановлен, и на этот раз удача улыбнулась девушке Алисе. Вы посмотрите, она даже указала свой город, Нижнекамск. Алиса из Нижнекамска. Но почему ты не написала, чем занимаешься? Может быть, твои друзья из Нижнекамска сейчас за тебя порадуются, что именно твоя музыкальная заявка будет исполнена. Ой, я забыл сказать то, что она заказала. Jonas Blue Girl. Я увидел название трека, уже ищу его. А вам-то не сказал? Jonas Blue Girl. Трек найден. Алиса, поздравляю, музыкальная заявка исполняется прямо сейчас. Слушай, наслаждайся.

0: Дождик, прохлада. Вот, пожалуйста, вы дождались этого момента. Плюс 17-19, такая температура за окном. Сегодня небольшой дождь. Вечером до плюс 15, влажность при этом 60%. Лето.
1: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
6: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
7: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
11: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Летний пати-тайм с Тимуром Беловым на Радио ДФМ.
1: Сколько же мемных видосов по всему миру успели снять под этот трек? Вот интересно, сама Сани, которая исполняет эту песню «It feels so good», все это видела? Ну, я думаю, что Сани теперь точно есть чем заняться, когда у нее будет свободная минутка. Ну, регулярно там же они появляются, она такая достает телефон и смотрит, и ставит лайки. «It feels so good» послушали только что здесь на Радио ДФМ в летнем пати-тайм. Всем от меня, Тимура Белова, большой привет, хорошего продолжения этого летнего дня. Проводим, собственно, этот день тоже вместе, играем, общаемся, получаем еще при этом подарки. Что касается игр, кстати, у нас в этом часе ожидается квиз. Если вы желаете принять участие, то один из вариантов – это все-таки оставить свою заявку заранее. Как это можно сделать? Объясняю. В нашем Максе 965-115-5-115 именно на этот номер отправляйте фразу «Хочу играть». 965-115-5-115. Сделайте это прямо сейчас. Квиз состоится уже в этом часе. Ну а еще раньше послушаем лучших исполнителей «Бастат». С откровенным треком ожидается впереди. И также Джон Саммит. Не пропустите. Всем доброго утра.
0: Летний пати-тайм. Реклама.

0: мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни. Реклама ООО «Kärcher». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
2: Этот демон необычный.
1: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
2: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
1: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
3: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
4: Категория 16+.

0: Замечательная елка выбрала только один день недели, которому решила уделить целых 3 минуты. Это понедельник. Прямо сейчас здесь на Радио ДФМ в летнем Party Time. Всем привет, доброго утра. Summer Party
1: Time. Летний Party Time на Радио ДФМ.
0: Ну, а тем, кто вдруг забылся и потерялся в пространстве, я напоминаю, понедельник был у нас парочку дней назад, сегодня уже среда, 12 августа, и информация для тех, кто сегодня работает и никак не хочет вот испортить отношения с коллегами. Оказалось, что есть определенный список продуктов, которые желательно не употреблять на рабочем месте. Никогда, потому что это очень сильно раздражает окружающих. Был проведен специальный опрос, и вот, внимание, пахучие хрустящие продукты нельзя. Они создают скрытые конфликты между коллегами и могут закрепить за сотрудником образ такого невнимательного, эгоистичного человека, которому на всех наплевать, главное, чтобы ему было вкусно. Ред-флагами оказались копченая рыба, морепродукты, согласен. Блюда с чесноком и луком, тоже согласен. Все виды капусты, включая кимчи, а также хрустящие чипсы, сухарики, яблоки и даже громко шуршащие упаковки. Я сразу вспомнил тот случай, когда я однажды работал, не помню, в какой компании, не помню, ну, не суть, короче. Одна из коллег попыталась приготовить попкорн в микроволновке. Она принесла эту упаковку, выставила таймер и ушла по своим делам. Ну, короче, передержала. И там было потом такое. Короче, запах на весь офис. В общем, попкорн мы тоже вносим в этот список, да? Когда нельзя на работе. Ну и идем.

За музыку отвечал Спиллер, а за вокальную часть девушка, от которой глаз просто невозможно оторвать, Софилис Бакстер и совместная работа под названием Groove Jam. Всем огромный привет от меня, Тимур Белова. Вы слушаете Lady Party Time на радио DFM. И у меня предложение поиграть, получить подарки. Впереди у нас квиз. Что же нужно делать? Звонить. Разумеется, звонить. 8-495-956-1012. Прямо сейчас на этот номер.

0: как можно быстрее. Позвоните, дозвоните и скажите «Алло, привет». Я вам тоже отвечу. Желаю вам удачи. Мы играем в квиз. Очень скоро.
1: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Вирус не мог, на суточно ровно.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+. Два равных.

0: усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай «Ру-ТВ». Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
8: Категория 16+.
9: Up the next.
10: А дальше тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Ну, собственно, давайте поиграем в квиз и узнаем буквально через несколько секунд, сколько правильных ответов у нас наберет сегодняшний участник. А сегодня в нем принимает участие в нашем квизе Дмитрий, город Барнаул. Дмитрий, который работает водителем, говорит, что у них хорошая погодка сегодня. Дим, ну, буквально пару слов добавь еще к вот этому вот описанию «хорошая погодка». Что ты там видишь перед собой прямо сейчас? Солнышко светит, а?
1: Солнышко светит, руль
0: перед собой. Ну и какие-то номера там постоянно меняющиеся, да, на дорогах? Понятно.
1: Дорога, да.
0: Дим, ну, давай там повнимательнее, пожалуйста, припаркуйся, чтобы поиграть в квиз, чтобы тебя никакие процессы не отвлекали и чтобы максимальное количество правильных ответов, да, мы получили именно от тебя. Что ж,
1: постараюсь.
0: Давай будем стараться вместе. Сегодня, напоминаю, 12 августа, среда. У нас есть ровно одна минута, она начинается прямо сейчас. Минута специально для тебя. Внимание, первый вопрос. Во всем мире сегодня отмечается день Жульена. Что поступает Жульен?

0: Чем посыпают жульен сверху перед запеканием?
1: Этим кунжутом.
0: Тертым сыром, на самом деле. Какой соус традиционно используется для жульена? Бешамель или сальса? Еще раз.
1: Сальса.
0: Нет, правильный ответ – бешамель. Всемирный день слона. Как зовут диснеевского героя, маленького слоненка с большими ушами? Имя начинается на букву «Д».
1: Д. Дамбо или...
0: Дамбо – это правильный ответ. Проверим знания иностранных языков. Как слово «слон» будет на английском языке, знаешь?
1: Нет, к сожалению, английский плохо учил.
0: Тогда проверяем.
2: Elephant.
0: Elephant. Дискеты или персональные компьютеры начала продавать 12 августа компания IBM 45 лет назад?
1: Дискеты.
0: Нет, на самом деле персональные компьютеры. Как называется офисное устройство, которое используется для печати документов?
1: Принтер.
0: Принтер. Правильный ответ. 149 лет назад был открыт Деймос. Это один из спутников Марса. А какое название получил второй спутник Красной планеты? Фобос или Фибиус?
1: Фибиус.
0: Это неправильный ответ. Правильный ответ — Фобос. Ну что ж, такой вот квиз. Так, а во сколько ты сегодня проснулся, Дима? Скажи мне, пожалуйста. Какое время?
1: 7 утра. 5:30.
0: О, ну понятное дело, рановато. И приблизительно тоже в это же время открыл глаза, поэтому немножко, вот, знаешь, притормаживать в это время уже это нормальное состояние организма, как и в 5 утра ты уже на ногах. Ладно, почитаем количество правильных ответов. Тертый сыр жульен. Ну, я не знаю, может, ты жульен посыпаешь все-таки кунжутом, но обычно туда все-таки тертый сыр сверху, чтобы такая красивая корочка была. Бешамель тоже мимо. Дамбо вспомнили. Элефант. А какой язык ты изучал, если не английский? Французский, что ли?
1: Немецкий.
0: Немецкий. А как на немецком будет слон?
1: Это я тоже не вспомню. Ну и... 20 лет назад было.
0: Ладно, ничего страшного. Персональный компьютер тоже мимо. Ты поставил на дискеты принтер и Фобос. Нет туда. Два правильных ответа за одну минуту. Это получается, что Светлана, которая принимала участие вчера во вторник, она по-прежнему находится впереди. У нее четверочка твердая причем. Дим, ну в любом случае, я думаю, что ты доволен результатом. Судя вот по твоим эмоциям, по твоей интонации, не расстроился ведь, правильно? Ну и все.
1: Главное не победа, главное участие.
0: Вот я с этим полностью согласен. Тем более участие с подарочком. Ты получаешь у нас фирменный мерч от Radio FM. Поздравляю тебя.
1: Спасибо большое.
0: Ну и давай, чтобы там всех водителей, которые сейчас у тебя там на твоем пути будут встречаться, чтобы их взбодрить, чтобы пассажиров взбодрить и всех, кто слушает Radio FM, как можно громче слово «квиз» в твоем исполнении на счет 3. 1, 2, 3. Дима.
1: Квиз.

0: Работа под названием Forgiven Silver на Radio DFM в летнем пати-тайм прямо сейчас. И почему-то я под этот трек вспомнил то самое время, когда, знаете, под звучание Forgiven засыпал в 4-5 утра, а потом просыпался через пару часов, потому что вновь нужно было идти на работу, особенно это случалось с воскресенья на понедельник. Да, были, конечно, времена, но сейчас к здоровью все-таки какое-то немного другое отношение. Ладно, для поддержания не только здоровья, но и нашего летнего настроения, в финале этого часа я вам обещаю Алана Уокера, Catch Me If You Can, так называется работа, также Бауза, Magnetic, ну и я, Тимур Белов, обязательно вернусь уже завтра в 8 утра по Москве. Всем желаю легкого продолжения этой среды. Среда — это маленькая пятница, оставайтесь с нами, а это Radio DFM. Включи тусовку. Ну, знаете ли, мы даже под такую погоду будем включать тусовку и поднимать себе настроение. Плюс 17-19 сегодня в столице, небольшой дождь ожидается, осадки, зонт пригодится, влажность при этом 58%, а ветер северо-западный 6 метров в секунду. Утепляемся.
1: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Ваш кар...
4: Наш прайс!
5: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
6: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Муж главный по ремонту.
9: Жена главная по ремонту.
8: Муж главный по ремонту.
9: Жена главная по ремонту.
10: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
11: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Не оферта. Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что Радио DFM.

Друзья, всем привет! С вами любитель русского языка с языком без костей Борис Всемогущий. Кстати, вы заметили, когда ты в сообщениях пишешь «окей» без точки в конце, то ты выглядишь максимально дружелюбно. А вот когда ты ставишь «окей» с точкой, то от тебя веет какой-то пассивной агрессией. А если твое «окей» с многоточием, то ты такая, знаете, вселенная загадка. И вывод, знаете, какой? Берегите нервы тех, кто вас читает, а в моем случае, кто меня слушает. Именно поэтому для вас я собираю самое лучшее, лучшие хиты, лучших исполнителей. А от вас, дорогие мои, мне нужно только одно – ваши пароли. Шучу, слушайте радио DFM и просто не переключайтесь.

0: Ученые выяснили, что есть два вида кайфа. Это настоящий и иллюзия. Большинство, конечно, выбирает настоящий. А где его взять? Все очень просто. Нужно позвонить нам в студию прямо сейчас. Плюс 7-495-956-1-2. Ведь именно в эту секунду начинается розыгрыш фирменного мерча от Радио ДФМ. И ключ в нашу дверь очень простой. Плюс 7-495-956-1-2. Звоните прямо сейчас.
1: Радио ДФМ.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: наш фирменный подарок. Привет, дружище, как твое настроение?
1: Да, здравствуйте, все отлично, погода отличная, настроение тоже.
0: Отлично, да. Артур, расскажи нам, сколько нужно, как ты думаешь, зарабатывать, чтобы было классное настроение, как у тебя?
1: Ну, от 100 тысяч, наверное.
0: 100 тысяч, и у тебя классное настроение, да?
1: Да.
0: В день, в месяц, в год?
1: В месяц?
0: Я рад, что тебе 100 тысяч хватает, чтобы быть счастливым. Мне вот тоже хватает. У меня меньше. Готов поиграть?
1: Ну, у меня меньше тоже. Да.
0: Здорово. Готов. Ну, ничего, мы все равно с тобой счастливы. Слушай правила, да. Дружище. А ты у нас, представь, что ты лучший продавец в зеркальном магазине. Продаешь зеркала. И вам привезли бракованное зеркало. Оно не отражает. Тебе нужно его продать. За 30 секунд назови мне 5 вещей, почему клиент должен купить зеркало, которое не отражается. Докажи нам всем, что ты продавец от Бога. Ты готов?
1: Хорошо, постараюсь.
0: Давай, 30 секунд, 5 вещей, погнали.
1: Так, 5 вещей про это зеркало, да?
0: Конечно, мы ждем, конечно, Артур, давай.
1: Ну, оно вообще красивое. Для интерьера к вам подойдет.
0: Да.
1: Не важно то, что отражает оно или нет.
0: Давай, один,
1: зачем
0: дальше.
1: Зачем вам ваше отражение? Вы и так красивые.
0: Конечно. Еще два давай.
1: Так. Ну, оно с подсветкой будет освещать коридор в коридоре вам.
0: Конечно. Так, последнее давай, друг.
1: Но оно слишком большое и не отражает, оно будет место окна, грубо говоря.
0: Да, Артур, оно слишком большое, что вы в него даже не помещаетесь. Оно такое огромное, что вы не помещаетесь в это зеркало. Я тебя поздравляю. А ты бы купил бы такое зеркало, Артур?
1: Ну, думаю, да.

0: А
1: что ты с ним делал?
0: Ну, просто освещал бы
1: место. Просто, как светильник. Ладно, я тебя поздравляю, да, дарю наш фирменный мерч. Кому будем передавать приветы?
0: Ну, привет моей жене, которая рядом со мной. И всем, кто меня узнал.
1: Жена, тебе безумно повезло с Артуром. Погода. Теперь о погоде в столице. За окном у нас плюс 16, пасмурно, сыровато, но ничего, завтра в Москве плюс 15, зима наступает, а мы на нее с улыбкой.

Деньги мне, музыку вам, или наоборот, студии Борис Всемогущий. Ребят, вы согласны, что мы живем в мире, где все серьезно? Но всегда найдется тот, кто все испортит. Давайте перенесемся в Японию. Там сотрудник офиса 3 месяца приходил на работу, чтобы не работать. Он сидел в переговорной, пил кофе, а потом молча уходил. Оказалось, что он давным-давно уже уволился, но ему было просто скучно дома. Я не могу. Человек настолько не хотел нарушать свой жизненный обиход, что продолжал ходить в офис, как в какой-то кафе, ночной клуб. И каждый день у него напитки, еда, разговоры ни о чем. Вот что еще нужно? Зарплата, скажете вы. А зачем? Питаться можно и воздухом, скажет наш герой. Мне, кстати, начальник так постоянно говорит. А знаете, зачем прихожу в студию я? Правильно, дарить вам самое главное – настроение, эмоции. Впереди у нас розыгрыш подарков и много всего интересного. Поэтому, друзья мои, никуда не уходите.

Итак, время настало, время поиграть на радио DFM. Если у вас легкая рука, попросите добавки. И прямо сейчас дозванивайте нам в студию плюс 7495-956-1012. Ну а если у вас руки растут из туловища, то все равно звоните плюс 7495-956-1012. Я жду.

0: Итак, у нас Елизавета из Питера на проводе, хочет сразиться со мной за фирменный мерч. Привет, дорогая, как там Питер, как настроение?
1: Привет, все отлично.
0: Как Питер, стоит? Как погода там?
1: Погода отвратительная стала.
0: Здорово, классно. У нас такая же погода, как не в Питере, как в Москве. Лиз, а расскажи нам, а есть место, куда ты больше всего мечтаешь слетать?
1: Да, есть.
0: Куда?
1: В Таиланд.
0: В Таиланд? Почему в Таиланд?
1: Я там как-то была давно, там очень классно, мне понравилось.
0: Ясно. Ладно, я тоже буду мечтать. Готова поиграть?
1: Да, готова.
0: Смотри, ты у нас стюардесса, и тут тебе объявили, что самолет никуда не летит. Тебе нужно за 30 секунд назвать пассажирам 5 причин, почему вы остаетесь на земле. И каждая причина должна содержать фразу «Не, ну посмотрите на меня». Ты готова?
1: Да.
0: За 30 секунд 5 причин с фразой «Не, ну посмотрите на меня». Погнали, Лиз!
1: Ну, посмотрите на меня, погода нелетная.
0: Да.
1: Посмотрите на меня. Раздают бесплатное пиво на земле.
0: Мы не советуем.
1: Посмотрите на меня. Сегодня акция «Бесплатные туры по России».
0: Так, давай.
1: Посмотрите на меня сегодня.
0: Подсказка.
1: Деньги раздают бесплатно.
0: Ага, и последнее.
1: Посмотрите на меня сегодня.
0: Сегодня?
1: Подарки от нашей компании.
0: Что?
1: Подарки от нашей компании.
0: Все, Лиза, да, да, да, дорогая моя. С тобой уходит замкат. Я тебя поздравляю. Слушай, а если бы ты такое услышал бы, что бы ты подумала?
1: Я бы... Я вам радовалась некоторым вещам.
0: Каким именно? Деньгам?

0: что там?
1: Подарком от компании, и вот там потом второй или третий пункт был.
0: Я тоже безумно рад, Лиз. Я дарю тебе наш фирменный мерч. Кому будем передавать привет, дорогая?
1: Передаю привет своей компании, любимой, огромной. И очень хочу с ней огромной передать своему начальнику Улугбеку, у него день рождения.
0: Мы его от всего сердца поздравляем. Я тоже своему начальнику передаю привет. У него не день рождения, но он у меня классный. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю стричься, а и вы не любите.
2: Погода.
0: Теперь о погоде в столице. За окном у нас плюс 16 градусов, пасмурно, дождь. Завтра в Москве плюс 15, облачные, местами небольшие осадки.
2: Радио ДФМ.

0: Тебе, you are not alone. Так и хочется сказать, что ты не одинок вместе с радио DFM. Ну а что до новостей, дорогие друзья, то российские ученые тут создали спрей для носа от спреев для носа. Понимаю, звучит, конечно, как каламбур, но тем не менее, средство лечит медикаментозный ринит за счет компонента, который при попадании в нос превращается в гель. Прочно удерживается на слизистой, за счет чего действует долго и одновременно защищает ткани от пересыхания.
1: Будь здоров!
0: Ну и вы, как говорится, тоже оставайтесь на чеку и первыми дозванивайтесь в студию после моего специального сигнала. Почему? На очереди фейк-ньюс, игрушка, по которой вам предстоит отгадать правдивость новостных заголовков. Победителю, конечно же, наш фирменный приз. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый. Я спешу пожелать вам легкого рабочего дня в нашей компании.

0: Постоянно, говорит, вас слушаю. Интересно, но никак не было времени дозвониться, а тут оно пришло. Роман! Здравствуйте, Роман!
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте поиграемся. Фейк ньюс у нас называется игра. Я думаю, что вы о правилах в курсе. У нас для вас готовы три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за другом озвучу. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете от нас фирменный приз. Итак, вот как выглядит первый. Правдивый или нет, Роман? Wildberries осветил все свои склады.
1: Думаю, да.
0: В Бразилии на заседание парламента пришли капибары.
1: Давайте, да.
0: В Ираке хирург восстановил пациенту нос, временно пришив его ко лбу.
1: Думаю, да.
0: Да, и вообще с победы. Да, я думаю, вы погадаете немножко там со стороны в стороны послание. Но нет, вы уверенно держали, как говорится, свою осанку, и это привело вас к победе. Но в одном все-таки месте вы ошиблись. Нет, Wildberries не освещал все свои склады. Таки да, в Бразилии на заседании парламента пришли капибары. Ну, это нормально абсолютно. Ну и да, в Ираке хирург восстановил пациенту нос, временно пришив его ко лбу. Роман, я вас поздравляю, дорогой человек. Вот
1: спасибо,
0: так вот, слушали, дозвонились, и теперь, как говорится, покидайте эфир Радио ДФМ с нашим фирменным призом. Так оно и должно было быть. Приветы будут?
1: Да, конечно. Хочу передать привет Александру Перчику, Андрею Саламу, всей Калининградской области, всем строителям, вот, которые сейчас трудятся и слушают меня, вот, ну и свою любимую женщину, вот так вот.
0: Чуть позже расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. Радио ДФМ.

0: Ну что, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю такие всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1851 году в Америке запатентовали усовершенствованную швейную машинку. В 1981 компания IBM выпустила первый персональный компьютер, положивший начало эпохи современных компьютеров, а в 2013-м на всей территории России начал работать единый номер вызова экстренных служб.
1: О погоде.
0: Да, сейчас по ощущениям 15 градусов и пока облачно, а вот завтра уже обещают местами дождливую погоду и максимум до плюс 14.

0: But the Girl Missing, только что на радио DFM. Сложно себе представить, что этому треку уже 32 года, а звучит все так же актуально и свежо.
1: Ну прямо мистика какая-то. Прям мистика какая-то.
0: То же самое, кстати, можно смело сказать и про Китай, где отстроили настоящий кошачий дворец.
2: Да ладно!
0: Такие дела, Ани Таркач. Теперь в многоэтажном комплексе в Гуанчжоу, который, к слову, называется Moon Cat City, живет около 1000 кошек, более 30 пород.
3: Ого!
0: Угу. Внутри дворца у них имеются игровые зоны, спальни, тематические этажи и даже детский сад для котят.
4: Чтоб я так жил.
0: Не, это только для котиков. А для вас в обозримом будущем предстоит отгадать концовочку новости, дорогие друзья, и попытаться выиграть наш, ни много ни мало, фирменный приз. Главное, чуть позже не проморгайте, пожалуйста, мой специальный сигнал, и первыми дозванивайтесь в студию. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый, а это...
5: Реклама.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание.

0: Обслуживание пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
6: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье прежде чем

0: Оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка».

0: Младшая сестра Мии Бойко.
1: Я сын Алены Свиридовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

bruises by the fresh exhaust. No.

дальше узнаем с вашей помощью уже совсем скоро. А пока, если хотите выиграть наш фирменный приз, дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2.

0: Для праздника пока самое время поговорить с Валерией из автомобиля. Валерия, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Откуда вы к нам пожаловали? Рассказывайте.
1: С Краснодара.
0: А это чувствуется, знаете ли. Я сначала подумал, что, возможно, Ростов, а потом акцент чуть-чуть небольшой южный прослеживается. Так что я вас уже заранее раскусил, Валерия. Очень приятно. Сколько у вас там градусов? Лето продолжается в Краснодарском крае?
1: Очень жарко, очень.

0: мне кажется, уже под 40.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Ну, дела. Давайте выдохнем. Что было дальше? У меня для вас есть самая нереальная, реальная новость, Валерия. Сейчас я произнесу ее начало, предложу следом три варианта развития событий, то бишь три варианта концовки. Выберите правильно, подарим наш фирменный приз. А если ничего не получается и останется времечко, мы послушаем ваши фирменные приветы. Но до них еще нужно добраться. Итак, Валерия, в Америке будущая бабушка сказала, что подарит своей будущей внучке коляску и автокресло, если ей разрешат. Многоточий вопрос. Что было дальше? Присутствовать на родах, видеться с ней каждый божий день или вмешиваться в процесс воспитания? Выбирайте, ваш ход.
0: Пусть будет первый вариант ответа.
1: Американская бабушка сказала, что я хочу присутствовать на родах. И точка, вы считаете?
0: Я думаю, да.
1: В Америке будущая бабушка пожелала купить для будущей внучки коляску и автокресло, но с условием, что ей разрешат присутствовать на родах.
2: Шах и мат.
1: Да! Валерия! Так выглядит победа и концовочка этой самой новости. Мы вас поздравляем, ба! Теперь у вас в кармане фирменный приз от радио DFM, а еще возможность передать свои же фирменные приветы. Пожалуйста.
0: Я передаю привет DFM Краснодар. Очень люблю, вообще очень люблю DFM. И вообще большое спасибо, что вы есть. А так, не знаю, всем счастья, солнца и вообще прекрасных дней.
1: Это была Валерия из солнечного Краснодара.
3: Реклама. Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупнойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности гипермаркета.

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%.

Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит. Пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
5: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день уборки или же день потерянного пульта от телевизора и...

0: уважаю, но пить не буду.
1: О погоде.
2: 14 сейчас по ощущениям и пока облачно. Вот завтра уже обещают местами дождливую погоду и температура та же.
1: Реклама. Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе. Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Неоферта.
1: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.

0: и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
4: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
1: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Мы в сети. vk.com/dfm.
10: Right now.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Borderline только что на радио DFM, ну а в Японии выпустили подушку в виде всем известного персонажа Пампампурина. Пухлого золотистого ретривера в маленьком коричневом берете. С одной стороны, на ней, собственно, изображен Пампампурин с друзьями, ну а с другой... Простите, его пятая точка, в которую и предлагается утыкаться. Ну а некоторым скоро будет совсем не до смеха, потому что будет важно собрать все свои знания по русскому языку в кучу, дабы выиграть наш фирменный приз в игре «Слово дня». Чуть позже, после моего сигнала, попрошу вас первыми дозвониться к нам в студию, отгадать правильное ударение в слове и стать его счастливым обладателем. Всем здрасте, мордасте, меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже. Объявляется перерыв.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
3: ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
5: После 40 жизнь только начинается.

0: Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
3: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
3: 16+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

0: Данилов, прямой эфир на радио DFM. Будем надеяться, грамотей Наталья, которая прямо сейчас находится в Новосибирске и непосредственно в такси. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Куда всем. Путь держите? Рассказывайте.
1: Домой едем.
0: Домой? С работы?
1: Нет, просто сегодня отдыхали.
0: Ай, какой счастливый человек. У нас там что на календаре? Среда, вот так вот, середина рабочей недели. А Наталья просто катается по городу в такси и едет домой. Шикарно, мы вас с этим поздравляем. Слово дня. У нас игрушечка Наталья. Вспомните, что было по русскому языку или нет?
1: Ну да.
0: Что было по русскому, говорите.
1: Ну, так, серединка.
0: Ну,

было, должен признать. А теперь давайте проверим, насколько все было так или иначе. У меня для вас есть новостной заголовок, внутри которого есть слово, где вам, Наталья, нужно поставить правильно ударение. Если все хорошо, с нас фирприз, если нет, с вас фирприветель. Жительница Подмосковья Наталья попала в больницу после 3 выпитых литров компота из ревеня или ревеня. Вот, тут надо разобраться и понять, где бы поставить правильное ударение. Короче, на первый слог или на последний, выбирайте.

0: выбрать вариант с первым ударным слогом, на чем вы и попались. Он является неправильным, потому что правильным является вариант с акцентом на окончании. Поэтому верно говорить «ревеня». Да, вот такой вот был сложный момент.
1: «Ревеня», ну да.
0: «Ревеня», да, да. Запоминайте, кто об этом не знал. Кстати говоря, я не буду умничать, на самом деле. Вот провожу там эти игрушки, порой я тоже нифига не знаю. В данном случае, если я был бы на вашем месте, я бы тоже выбрал «ревеня». Но «ревеня». Наталья, я развожу руками, а вы только лишь передаете свои фирменные приветы. Ни много ни мало.
1: Да?
0: А, все?

0: tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Don't Wanna Go Home. Медуза и Henry Camomile снова рвутся к первой строчке.
1: Второе место.
2: С первого места позапрошлой недели сместили Broken Strings, Alan Walker, Isabella Meltman и Catherine O'Ryan.
1: Первое место.
2: А вот лидером прошлой недели стал трек Talk to You, Anta и 54 Ultra.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
0: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
3: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
13: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. We'll be right back.

0: Ритм города. При поддержке проекта «Лето в Москве».
1: Что же, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, в Москве продолжают развивать шахматы. Для тренировок по этому интеллектуальному виду спорта уже оборудовано 230 площадок, 163 крытых зала и 67 открытых столиков. Кроме того, в столице работают 4 спецшколы, около 80% воспитанников которых уже имеют спортивные разряды. 16 мастеров спорта, 3 заслуженных мастера и 6 гроссмейстеров. В этом году московские шахматисты достойно представили столицу на соревнованиях высшего уровня. На первенствах России они завоевали 14 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. На чемпионатах страны взяли 1 золото и 2 бронзы, а на первенстве мира показали блестящие результаты, положили в копилку страны 7 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.
2: Браво, браво, брависсимо.
1: Да, да, на этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, и это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого.
0: О погоде.
1: Сейчас, по ощущениям, те же 14, и пока облачно, а вот завтра уже обещают местами дождливую погодку, все с той же температурой.
0: Реклама.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ваш кар... Наш прайс!
7: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru.
11: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-705.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

Ура! Собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь Кагуру с тунцом Магура.

Среда наступила. Что ж, до середины рабочей недели мы с вами добрались. Это уже хорошо, потому что дальше мы будем все ближе к выходным. А выходные мы очень любим. Но и сегодня вы тоже можете отдохнуть, друзья. Особенно, если вы любите поиграть. Ученые выяснили уже официально, что компьютерные игры, друзья, все-таки положительно влияют на наш мозг. Испытуемые, на которых проводили вот эти исследования, быстрее находили нужные объекты среди лишней информации, лучше удерживали внимание сразу на нескольких участках экрана и также эффективнее отсеивали ненужные визуальные сигналы. Так что, если вам скажут, что игры до добра не доводят, вот, расскажите, что все-таки могут чему-то привести. Не очень понятно, где это потребуется, вот все, что я перечислил, но зато нельзя сказать, что это бесполезно. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, в этом часе мы как раз с вами и поиграем, и кто-то из вас выиграет наш мерч. Ловите момент, скоро он наступит, а пока поехали.

Слушать музыку — это всегда приятно, всегда хорошо, но иногда нужно и делом заняться. Но порой оно не очень дается, да? Я думаю, каждый из вас с подобной историей сталкивался. У меня такой с английским, например. Сколько ни пытался за него приступить, каждый раз почему-то не получается. А вот с чем у вас? Об этом мы в этом части вас и спрашиваем. С чем у вас не получалось совладать, сколько бы вы ни пытались? Пишите, рассказывайте свои истории. Прислать можно в любом мессенджере по номеру. +7 965 115 5 115. Пишите, скоро почитаем, выберем случайным образом автора, он у нас получит подарок. Всем удачи!

0: читаем ваши сообщения на тему, с чем у вас не получается совладать, сколько бы вы ни пытались. Привет, ДФМ, Андрюх пишет. Всем хорошего дня. У меня никак не получается нормально просыпаться по будильнику. Постоянно их ставлю, постоянно просыпаю. Как это начальнику объяснить? Ну, честно говоря, не знаем. Попробуй не просыпать. Всем огромный привет, пишет Марина из Казани. Не получается совладать желанием купить какую-нибудь ерунду. Вот если что-то продается в интернете, я обязательно попробую это заказать. А если там написано еще и скидка, меня не остановить. Всем огромный привет. Мне очень сложно с ленью своей совладать, потому что постоянно хочется отдыхать. Кто вообще придумал работать? Это без подписи, но, думаю, это про многих из нас. Не получается совладать с тревогой, особенно за близких людей. Даже когда все хорошо, мозг такой, что-то там не то происходит, ты просто об этом не знаешь. Постоянно волнуюсь. Вот с этим надо справляться, потому что стресс — это плохо. И еще такое. Олег пишет, не могу совладать с холодильником после 9 вечера. Постоянно к нему тянет, а я себя не очень-то и останавливаю. Ну, тогда и не нужно тебе с этим справляться. Мне кажется, это называется идиллия. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Случайным образом выбирается автор в этих ситуациях. И повезло Марине. Марина, поздравляю тебя. Именно тебе достается наш мерч.
1: Погода.
0: Погода сегодня совсем уже не летняя какая-то. В эту минуту за окном плюс 17 градусов, местами небольшие осадки. На вечером их вроде не будет, там плюс 16. Завтра от плюс 13 до плюс 16. Надеемся, что скоро потеплеет обратно.
1: Реклама. Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
4: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
5: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцерил. А ламинат 32 класса, 8 мм. Дупной Хаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: Муж главный по ремонту.
9: Жена главная по ремонту.
8: Муж главный по ремонту.
9: Жена главная по ремонту.
10: Каширский двор. Главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. kdvor.ru.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Talk to you. Такую работу только что послушали, предложили нам поговорить, ну а мне как раз есть о чем рассказать. Прочитал здесь в интернете, что привычка, оказывается, вот поздно ложиться спать, говорит, друзья, о более высоком уровне интеллекта. Так вот выяснили ученые. И оказывается, можете даже сравнить, что люди, у которых IQ обычно выше 125, ложатся в среднем к 2 часам ночи, а по выходным встают позже 11 утра. Обладатели средних показателей засыпают где-то в районе полуночи.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Знакомьтесь, ИИ «Помощник» от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ «Помощника». Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
6: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.

Wake Me Up! Ох уж Авичи. Классный диджей, классную музыку делал. Друзья, кстати, напомню, что у нас есть наши интернет-станции, и одна Авичи и посвящена. Залетайте, слушайте у нас на сайте или в нашем мобильном приложении. Ну а прямо сейчас пользуйтесь шансом и выигрывайте наш мерч. Нужно всего лишь прислать ваш ответ вот на какой вопрос. Какие качества или увлечения человека говорят вам, что вам с ним по пути? Пишите ваше сообщение в любом мессенджере по номеру +7 965 115 5 115. Почитаем несколько, выберем случайно кого-то, он и станет обладателем подарка. То есть шанс есть у всех. Пишите, будем ждать ваши сообщения.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента. Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: тот же автобус и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: давайте посмотрим, что же вы прислали в ответ на вопрос. Какие качества или увлечения человека говорят вам, что вам с ним по пути? Привет, ДФМ. Для меня главный показатель человека, если он умеет смеяться над собой и не обижается на каждую шутку, еще любит спонтанно куда-нибудь поехать. О, интересно. Еще такое сообщение есть. Мне важно, чтобы человек был любопытным. Если ему интересно узнавать новое, значит, у нас все получится. Привет, пишет Андрей. Для меня очень важно, чтобы человек держал свое слово. Можно не любить мои увлечения там, но за слова нужно отвечать. Уф, какая-то музыка сейчас пацанская должна была заиграть. И еще такое. Наверное, доброта. Причем не показная, а когда человек нормально относится к официанту там, продавцу, таксисту, вот тогда я чувствую, что человек хороший. Да, это верно. Давайте выясним, кто у нас получит подарок. Случайным образом мы выбираем человека. И повезло автору второго сообщения, кто писал про любопытство. Именно ты забираешь наш мерч. Ну и в следующем части мы снова обязательно поиграем, друзья. Так что не стесняйтесь, участвуйте тоже.
1: Погода.
0: О погоде в столице. За окном, друзья, у нас сейчас плюс 17 градусов, местами небольшие осадки, ближе к ночи они прекратятся, там будет плюс 16, завтра от плюс 13 до плюс 16, и там тоже дождь.
1: Реклама.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
7: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
8: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
9: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
10: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности

«Экзилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и

0: и музеем Зиларт.
1: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Кажется, не просто так говорят, что собака – друг человека, ведь она вместе с тобой может на чем-то посмеяться, судя по всему. А ученые выяснили, что собаки, оказывается, искренне радуются, когда вы им улыбаетесь. Исследование показало, что собаки, ну, не просто понимают человеческую улыбку, но и воспринимают ее как что-то хорошее. Так что улыбаемся чаще, друзья, а то вдруг за вами собака какая-нибудь злая смотрит, и нет, я не про ваших коллег. Всем привет, меня зовут Женя Кротов, и мы тоже стараемся улыбаться, ну и, конечно, дарить вам хорошее настроение вместе с хорошей музыкой. Ну, естественно, разыграем подарки уже в ближайшем будущем. Готовьтесь.
1: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К-40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
5: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки.

0: остановки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

Supergirl. Это у нас Анна Наклап, а также Юнатас. Давно мы этот трек знаем. Не в этом варианте, конечно, но слышали уже давненько. Но хороший трек, почему бы и не переделать. А вот лучший трек, почему бы не послушать вместе с нами в DFM Top 30. Не пропускайте, каждую субботу мы подводим итоги. Ну, а актуальную таблицу у нас на сайте можете найти. Ну, а сейчас вы нашли шанс выиграть подарок. Нужно всего лишь ответить на вопрос, что хорошее вам досталось слишком легко. Пишите ваши ответы по номеру +7 965 115 5 115. Прислать можно сообщение в абсолютно любом мессенджере. Почитаем уже скоро и выберем победителя. Случайно, конечно, так что, возможно, именно вы и выиграете.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
4: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountgeta.t2.ru.

0: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
1: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра – 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: И вот она, опасная ситуация.
7: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
9: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
12: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
11: Обслуживаться у вас можно?
12: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Снова мы раздаем подарки. В этот раз был вот такой вопрос. Что хорошее вам досталось слишком легко? Почитаем ваши ответы, ну и узнаем, кто получит подарок. Привет всем! Мне очень легко досталась способность засыпать. Абсолютно в любом месте, где хочу, где могу и где даже не могу. Постоянно засыпаю в транспорте. Кстати, у меня такая же способность, только я не знаю, как с ней бороться. Всем привет! Мне от родителей достался хороший слух. С одной ноты все прекрасно понимаю, с другой теперь я слышу, как сосед сверху передвигает стул, да, и в какой тональности он это делает, да? Мне легко достались друзья. Я вообще не умею объяснять, как это произошло. Вокруг меня собрались потрясающие люди, все могут, совсем помогают. Круто, повезло. Всем привет, мне достался хороший аппетит. Я могу съесть большую порцию и через 2 часа снова смотреть на холодильник с выражением человека, который никогда еду не видел. И при этом я очень мало вешу. Слушай, тут надо провериться. И еще такое сообщение есть. Марина пишет: мне очень легко дается знакомство с людьми. Могу за 5 минут разговорить человека в очереди, а через 10 мы уже обменяемся контактами. Это тоже прекрасный навык. Отлично помогает что-то новое в жизни для себя открыть. Давайте узнаем, кто у нас откроет коробку с нашим мерчем, получит подарок. И в этот раз случайно мы выбираем всегда автора. Повезло автору первого сообщения. Вот кто писал про то, что может легко заснуть. Главное, чтобы он не проспал это сообщение о том, что он у нас победил. Поздравляю тебя, именно тебе достается наш мерч.
1: Погода.
0: В Москве сейчас плюс 17 градусов, местами идут небольшие осадки, на плюс 16 будет попозже, там облачно с прояснением, завтра от плюс 13 до плюс 16, и днем тоже возможен небольшой дождь.
1: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden.

0: Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
4: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу.
5: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ваш кар...
7: Наш прайс!
8: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
9: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
10: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.

0: Павел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мы в Сити. Сайт dfm.ru.
2: Right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: 12 августа, друзья, да, все ближе и ближе к нам финал лета. Надеемся, что вы уже получили от него свое. Посмотрим, какие праздники сегодня отмечаются. У нас празднуется день виниловой пластинки. Кстати, кто-нибудь коллекционирует, может, из вас, поздравляем. Также день встреченного рассвета, но это надо было утром отмечать. А еще международный день молодежи. Так что, друзья, вне зависимости от того, сколько вам лет, потому что, видимо, возраст молодежи скоро продлят лет до 100, наверное, как минимум, мы все молодежь в душе. Поздравляем и, естественно, продолжаем отмечать хорошей музыкой. Меня зовут Женя Кротов. Огромный привет всем. Скоро мерч разыграем. Если хотите немного халявы, готовьтесь и участвуйте. Не стесняйтесь.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Конфетные

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии.

0: технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Тэнк». Управляй прогрессом.
1: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
3: Этот демон необычный.
2: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
3: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
2: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
4: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка
6: on DFM.
7: Потому что радио DFM.

легендарный трек мы только что послушали. Лично мне очень нравился, да и нравится до сих пор. А еще мне нравится раздавать подарки. Я уверен, вам нравится их получать. Поэтому давайте как бы соединим эти желания. Друзья, пишите ответ вот на такой вопрос. Какая фраза или действие может вас, ну знаете, моментально вывести из себя? Присылайте ваши ответы в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5115. Почитаем несколько вариантов и случайно выберем человека, который заберет подарок. Удачи всем!

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
10: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
11: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
12: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
13: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: А дальше тусовка.
4: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: действие может вас моментально вывести из себя. Всем привет, ZFM. Ненавижу фразу «успокойся». Моментально делают меня человеком, которого успокоить уже просто невозможно. Не говорите никто эту фразу никогда. Ух, категорично. Привет всем. Меня убивает, когда человек берет мой телефон, начинает листать его сам. Не знаю почему. А внутри моментально просыпается какая-то ярость. Всем огромный привет, когда человек говорит «я на минутку», а потом пропадает минут на 40. Где вы были? Что произошло? Что случилось? И где оправдание? В письменном виде, естественно. И еще такое меня раздражает, когда человек идет впереди очень медленно и постоянно пытается остановиться или куда-то засматривается. Что ты делаешь? Встань на обочину и дай людям нормально проехать. О, узнаю Москву. Да, тут, мне кажется, пешеходы вообще в целом никогда не расслабляются. Что ж, выясним, кто у нас получит подарок случайным образом. И повезло автору третьего сообщения. Так, посмотрю, кто это был. Это вот кто писал, что на минутку отходит. Поздравляю, надеюсь, сейчас ты не отошел и точно получишь свой мерч. Ну а вам, друзья, кто тоже хочет его, просто удачи. У нас много таких розыгрышей сейчас.
1: Погода.
0: Ну и напоследок про столичную погоду. Сейчас за окном у нас плюс 16 градусов. Осадки вроде как прекратились, но местами могут продолжаться. Завтра от плюс 13 до плюс 16 и также возможен небольшой дождь.
1: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
4: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Грейт».

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера. На телеканале «Пятница».
1: 16+.
6: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
7: Этот демон необычный.
6: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
7: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
6: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
1: Категория 16+.
10: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru.
1: 12+.
11: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка
11: on DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: 6 миллионов человек слушают фирменные ремиксы радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.
3: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио ДФМ.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки «Степэй». Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати «Степэй» онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля «Тэбанк».
4: Учитываются покупки через «Степэй» от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
8: Этот демон необычный.
7: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
8: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
7: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
9: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
10: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.

0: Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда.

0: тебя я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
9: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свириной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
15: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
16: Категория 16+.
17: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
18: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
0: Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
2: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
3: Мы в сети. vk.com/dfm.
4: Right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
4: Этот демон необычный.
3: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
4: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
3: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
5: Зрители РУТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУТВ. Музыка твоего лета.
6: Категория 16+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
9: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка
9: on DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.